двор подселенный. Есть абакан рансфоски, ергу вор пер мергу духу, и мушери джам тивара. Терастумен окназулу, арачанков и манориан.